0: гүүр үйзамар хэд радас нэбар дэ бароза сокшэй лэд.
1: Яхай лапар вэйд бэ сабри чэйзгэс нав жаванас вайтэ даалан. Цо ордуа кэйна кандрас. Цэдрахам кандайрни сэйд фильм бэчни. Хэсэндайчий. Чаани ина сэйд басюм мэтчиат гарасмаз ка эхмият. Панын хэсэт лэбум.
2: Кэр.
1: Назя. Акка тэзи задас. Гарасмачай махрин бэни. Мэзи атыдайрит пиаран. Ванчон белагам гурбанучун тейк. Бакый, ю хошчу, ты гэрюв.

0: Улай, Андрай, Здравжа Ухан.
1: Улай, Андрай, Здравжа Ухан.
0: Начитат, Тотай, Начитат Пар.
1: Начитат, Тотай, Начитат Пар.
0: Начитат, Тотай, Начитат Пар.

за катнин, его шозер, шозер, тесезер. На того ас борасун, ас варун, ас менун, ас мазнюн, ас цатун, ичванан, хареби, та харафат. Инсанас чу певан нас бачавынь. Насте раз кертый, та насте сюды пакет агар хукмас табиен розе, тельча саламати хан заманат. Натагай нас карынь, нас чарынь, нас чирынь, нас халин талипет, нас цатнавынь, нау тут насте зуд. Гоз нас гасынь, та нас мочмазасынь. Яса сарей насте ча таклифы ватанаван. Та пата агар насте хунд хамсае, гонцан ос вардеван, тельчу янг сабун блэк брадри зур гацан. Та патай инсан вут цапи, я вут феше хасил не кихин. Чунки дилук асук та дямагук тарджаман че зяв. Лиаза че зяв чалавин, та шамшир чалавин хиши ката. Рэч та хафазат ти каран, та гахе катри батар ти. Зяв дин зяви рэч карин, зяв нянглавин, зяви цумат хин, зяв цот карин, зяви накадун. Его зеви хунд мэр мунд анхар. Та зяв пирэн, зяв бадлавин, зяв ралавин, зяв зюрт банун, зяв аласун. Его зеви хунд сиях алам. Зеви хинд хамсай гай данд. Дандав васун, дэнд кадун, данд дюн гау ак пэхлу. Та данд хавин, данд чирин, данд цокин, дандан кхаран дин, его дойм пэхлу. Бутсуй маз хёркун дачин ховир канте. Кан дэрит розун, кан дэрит бозун, канас тап карин, канас кан хабар на тавин, канас сон асун, кан дур банун, его канан хун ак анд, та бяк анд чу кан дюн, кан дол дюн, канас кашун, кан барин, кан фяцан харун, сугей дутарфан хареби. Шан бурасун, шан вогин, та шан дэрит розун гау забри забар. Натагов нах мурин, та нахан халун, тигав нжан. Бахархал, нар гача асынь, та лар бани панай. Албат, нар вотн сучу инсан, лукханз лар кхаван. Тами кхан сучу, пата атха икрихнан. Атха шихлавун, атха пятцавун, атха пилнавун, атха дюн, атха васкарун, атха ватун, атха моклавун, атха роткарун, атха нерун, атха хиркунтулын, даст раас асун, даст бадуа розун, даст бадаман асун, даст гир банун, йохой гоу напси мутманна сун атха. Та ач ванан панья ватхав баг банавун. Нат гоу атха дарун, атха зюрт асун, атха хавун, атха сгод асун, атха далун, атха пор асун, атха милвун, атха шаргацун, якур марун атхан фокдун, панен атха фирин, атха чирин, итяв атхав сычу хатрай хатр. Му агар ка атхан фок диван бачаве, натчу йи пазар, зи керимо керимо, панни атхав феримо.